не всякий человек. Кто оказался в жизни рядом, чужой или свой, делить не надо. Еврей и русский, и узбек.

может встретиться везде. Чужой по духу и по крови, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, в ком нет любви и даже боли. Мой враг, томящийся в беде, как самарянин милосердный, в несчастном брата увидал и послужил ему усердно.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес и остави нам дълги.

Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

Водаст ужающее им ни един от них избысть, и вера ваша словеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и растучите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного Своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наш, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев.

веков. Аминь. Исповедайтеся Господи веко благ, яко век милости Его. Дарекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу внегда скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, внити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, внегда скорбите им и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу внегда скорбите им и от нужд их спасея, посла слово свое исцелия и избавия от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь о дела Господне, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу внегда скорбете им и от нужды их изведея, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби злой болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав кану в упование моего, найду мею наложу сапог мой. Мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя во градограждение, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туне. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же моляхся, и положиши на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнани будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погнать человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в ней уже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношение им, видишь, мя пока ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдятся убо все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист святому апостолу Симону Зелоту. Избранный апостоле Христов и благовестничая, мрежею проповеди Твоя уловивый, во спасение многие души человеческие, и ко Христу приведы, и долослужением помраченные люди, Симоне блаженне, в песнях восхваляем Тя с любовью и молим Тися прилежно, яко имея дерзновение ко Господу, молися Ему вынузаны грешные, и молитвами Твоими от всяких нас бед освобождай да зовем Ти. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Ангелов Творец и Владыка Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу обличеся, и с человеки поживе, в Кану же Галилейскую на брак в дом Твой прииде, Симоне прихвальне, вкупе с Пречистою Своею Матерью, Девою Богородицею, я же умоление матерним, начаток чудес Свои в доме Твоем яви, воду в вино на братце Твоем чудесно притворив, и сим показав Божества Своего силу, тем же Тебе, сице облагодатствованному, посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговицу и ученику Его избранному, с умилением сице вопием. Радуйся, женише прекрасный, от брака земного на брак агнче чудесно призванный. Радуйся на небеси и на земли прославленный. Радуйся воплощемуся Богу Слову верно послуживый. Радуйся в проповедании Евангелия правды, ревность велю явивый. Радуйся пресладкого Господа Иисуса, всем сердцем Твоим возлюбивый. Радуйся обручницу земную оставивый, и во след Его потеки. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Видя в чудеса Христовы, Симоне преславне, верно последовал еси во плоти явлющемуся Богу, от Него же возлюблен был еси, и к лику избранных 12 апостол Его сопричтен был еси, яко же ревнитель славы Его, наименование новое Зелота, сие с ревнителя получил еси, сию ревность о славе Божией спроси нам, ученича спасов, докупно с Тобою сподобимся петь и Христу, Аллилуйя. Разум небесный Тебе свыше дадеся, Симоне Богомудре, тем же внимая божественным словесем Христа Бога, слагал еси я в сердце Твое, и яко земля добрая, плод сторичен принесла еси ему учение евангельского благодать, ей же озарил еси во спасение мира концы, и яко богопроповедник душеспасительный, слышаши от нас песни таковые, радуйся Его Христово, благое и легкое на раму Твое восприемый, радуйся примером Твоим святым, всяны к последованию Христову привлекаяй, радуйся ревности Те заименитый, ревнителю о славе Божией, радуйся теплейший любителю Господа Иисуса, радуйся дивный наставниче, к Нему ищущих спасения, радуйся немолчный благовестниче, евангельского душеспасительного учения, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Сила Божия осенитя, апостоле Христов Симоне, егда во след ходил еси Христа Господа, обходя с Ним Иудею и Галилею, внимая учению Его Божественному и созерцая привелия Его чудеса, тем же и Христос, яко верному своему последователю и ученику, даровати власть и силу, недуги исцеляти, болезни врачевати, и духи нечистые прогоняти, да все славят силу Его, в Тебе явленную, и поют Ему хвалебную песнь, Аллилуйя. Имел еси едино попечение Симоне всеблажение, еже верно служите и благоугождайте Христу Богу, во плоти явлющемуся на спасение человеческое, Его же спутник и самовидец сподобился еси быти, и от уст Его божественных почерпнул еси, привели учение небесного благодать,
униже девящийся сице Тебе глаголем. Радуйся, всерадостный нам, проповедниче Евангелия правды, радуйся, денице, возвестившая нам солнце невечернее, радуйся, самовичье и слуга воплощенного Бога, радуйся, странствие водичня и бессмертной Его трапезы сопричастниче, радуйся, избранный и верный Христов ученичье, радуйся, друже Его присный, до конца дружество Твое к Нему сохранивы, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Буря ярости иудейские пригвозди ко кресту Христа Бога, волею пострадати за вся люди изволившего, но не поколеба веры и упования Твоего, Симоне блаженне, яко той есть Спаситель мира, древле пророченный пророки во искупление падшего человечества, тем же, яко владыце и Богу, верно воспевал еси Ему хвалебную песню «Аллилуйя». Слышав божественный глас Христа Жизнодавца, тридневно воскресшего от мертвых и дверям затворенным, вшедшего ко ученикам Своим и мир вам рекшего, Симоне Богоносне, зело возрадовался еси и тому, яко Богу, благовейно поклонился еси, всем же потом возвещал еси немолчно непреложную истину Его воскресения, осем и мы хвалебно Тебе зовем. Радуйся, мир Христов, достойно приемый в непорочный сосуд души Твоя, радуйся миром тем, мира концы умиротворивый благодатно, радуйся древние вражды и довослужительные потребителю, радуйся истины воскресения Христова, очевидный и громогласный свидетелю, радуйся дверям затворенным, дивно прошедшего Христа созерцателю, радуйся пребожественного и радостотворного гласа Его слышателю, радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших. Боготечное на небо вознесение Христово видев, и Духа Святаго, от Него неспосланного в огненных языцах, сопричастник быв, Симоне прихвальне, Духоносец Божественный соделся еси, и облеченный силою свыше, потекло еси на проповедь евангельскую во Иудею, Сирию, Египет, Мавританию, Испанию, Британию, Персиду, Иверию и Армению, возвещая людям, во мраце неверия бывшим, свет Христа Бога спасительный, и веру в Него правую, и всех приводя звать Ему Аллилуйя. Видевши тя, апостоле Христов, Пречистая Богородица, от дальних стран на облаце приспевшего ко пречестному Ее успению, возрадовайся радостью святою, исподобитя своей беседы и благословения предсмертного, ты же околикие радости исполнился еси, созерцая Сына Ее и Бога, со святыми ангелы к ней пришедшего и святую душу Ее в руце свои приемшего, сию радость Твою и мы благовейно воспоминающие, от любви усердная, возглашаем Ти сия, всерадостные глаголы. Радуйся, небошественный ученичий спасов, на погребение Матери Господней на облаце чудесно принесенный. Радуйся, Христа, в руце свою душу Матери Своя приемшего, созерцавый. Радуйся погребению Пречистая Богоматери, достойно послуживый. Радуйся вознесенную с телом, горе Богородицу уразумевый. Радуйся погребальные пелены и праздный гроб я в Евсимании видевый. Радуйся в видении святозарнем со святыми ангелы, пришедшую владычицу мира зреть исподобивайся. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Проповедник Боговоголевый явился еси, апостоле Христов Симоне, в странах диких, и людям зверонравным возвещал еси Евангелие Христово, кротостью и незлобием Твоим, препобеждая тех лютость из волков дивих, притворяя их в агнцы Христовы, иже и научишася Тобою,
петь триединому Богу ангельскую песнь «Аллилуйя». Воссиял еси, ученичи спасов, яко светильник лучезарный в странах неверных, яко боготечное светило, обтекал еси восток и запад, возвещая людям спасительную веру во Христа Иисуса, и же внушает нам благохвалите тя, Богопроповедника Божественного, похвалами сими. Радуйся от востока востеки, и запад просветивый светом Христовым, радуйся Африку и Испанию, огласивый учением евангельским, радуйся Британ суровость укротивый, кротостью Иисусовою, радуйся Армении и Иверию, приведи к познанию Сына Божия, радуйся персов и мидов, убедивый веровать во Христа Бога, радуйся неутомимо трудивыйся во благовестии Христове, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Хоть не усердно имел еси апостоле Христов, ежемученически пострадать и за имя Христово, и кровью Твоею запечатлеть и божественную истину проповеди Твоей евангельские, еже Господь устрояя, приведетя во и вере от неверных вазов, на кресте распяту быти и мученически скончатися, таковую страдальческую христоподобную кончину Твою воспоминающе, почитаем болезни и труды Твоя, и поем Богу Аллилуйя. Нового тяноя, начальника ковчега души спасительного, веры Христовой во и вере, познаем тя быти Симоне Богоглаголеве, яко основателя и краеугольного камня церкви и верские тя почитаем, место же погребения Твоего с любовью чтим, яко освященную кровью Твоею и мощей Твоих почиванием, от него же дары целебные источаешь и верным, и привлекаешь и звать и Тебе. Радуйся и вере, и хранителю неотступный, радуйся Пицунды, покровителю Богом данный, радуйся храм Твой в пустыне чудесно сохранивый от конечного разрушения, радуйся гроб Твой честный нам даровавый во утешение, радуйся месту подвигов Твоих и страданий, обновивый обителью иноческую во имя Твое, радуйся от святаго Афона, подвижники поста и молитвы, в ню преселивый придивно, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Странствие земное совершив, апостоле спасов, преселился еси от земли к обителям небесным, на земле же чудес лучами сияешь и просвещаешь души верных, и же по Бозе молитвенно к Тебе прибегают и почитают святую Твою память, юже и мы, благовейно чтущие, поем прославлющему Тя Богу песнь «Аллилуйя». Вся церковь Иверская почитает Тя, апостоле Симоне, яко основателя своего и покровителя, наздавшего ю на основании незыблемом веры Христовы и растившего ю к плодоносию духовному, честною Твою кровью, от нея же дивно прозябоша в ней сонмы святых, торжествующих ныне вкупе с Тобою на небе, тем же и мы на земле блажим Твои подвиги и сице Тебе зовем. Радуйся, благий и милостивый утешителю скорбящих, радуйся, скоропредстательный помощниче бедствующих, радуйся, велие дерзновение стяжавый ко Христу Богу, яко друг Его искренний, радуйся, приемый от Него власть на духи нечистые, радуйся, обители Твоя святые славу и похвало, радуйся, подвязающимся в ней ходатаю вечного спасения, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Всему миру судите, имаше апостоле спасов, сидяй на престоле высоце и при вознесении, егда Христос Господь со славою приидет сотворить и суд свой праведный, тогда, святе, умоли Его благость помиловать и нас, и не осудите в погибель вечную, но сподобите со святыми петь Ему «Аллилуйя».
Ветиство человеческое не довлеет к достойному прославлению твоих подвигов и чудес, симоне прихвальне, обаче прийми, учениче спасов, благоутробно и милостиво сия малая наша, и нехитростные песни, в похвалу тебе приносимые с верой и любовью, и услышиво пьющих тисице. Радуйся от востока и до запада, хвалимый и славимый, радуйся Иверскую страну, кончиною твоею освятивый, радуйся яко лозу благоплодную в ней, Нину равноапостольную, духовно возрастивый, радуйся сонмы святых от недр ея, Христу плодопринеси, радуйся горы и удоля ея, подвижниками благочестия прославивый, радуйся яко отец сочады, со святыми Иверскими в обителях райских торжествуяй. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Спасение залог святую православную веру, унаследовахом от Тебе, апостоле Христов Симоне. Тем же молим Тя, от всяких ересей и расколов соблюди нас, чад Твоих, молитвенным предстательством Твоим к Богу, и помози нам в православии непоколебимом прибытии до конца дней наших, и верно пети Богу, Аллилуйя. Царя Небесного Христа, избранный учениче Симоне блаженне, помолися ему за негрешное, да ревность Твоя боголюбезная о хранении закона Его даруется и нам недостойным, воеже быти нам, готовыми на подвиги доброделания христианского и на исповедание православные нашей веры, не совесы токмоно и делы, и явитеся чадами Твоими, не по имени токмо, но самою истиною, во всем Тя молим и зовем. Радуйся, звездо пресветлая, всех путеводящая к солнцу правды Христову, радуйся, священие угасимое, в молитвах пресногорящая у престола Господа славы, радуйся, стопе непоколебимый, святые Христовы церкви, радуйся, фиале златы, изливая струи нам целебные, радуйся, приемы от Христа власть, вязати и решите, радуйся, получивай от Него благодатные дары Духа Святого, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Пение Пресвятей Троице, горе приносишь и со всеми святыми, Симоне прихвальне, и от небесных высот отечески приникаешь и на место подвигов и страданий Твоих на земли, молитвами Твоими помогая всем, верно чтущим святую память Твою и поющим о Тебе песнь Богу, Аллилуйя. Светоподательный светильниче трисолнечного света, являющийся верным, апостоле Христов Симоне и всех нас, невидимо озряющий на пути доброделания христианского, да не падем в сеть врага дьявола, но невредимы прибудем от всех его ловлений лукавых, и так и неосужденно возможем вопить и Тебе. Радуйся, пастырю добрый словесного стада Христова, радуйся, не попускай волку душегубительному, расхитите духовную паству Твою, радуйся, мрежею проповеди Твоя, мира концы уловивый во спасение, радуйся и ныне способствуй нашему спасению молитвами Твоими, радуйся архитектоне премудрой Церкви Христовы, радуйся каменю краеугольный, ея основания, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Благодать и милости спроси нам у Господа Симоне Богоносне, апостоле Спасов, яко стяжавый вели к нему дерзновение, наипаче проси нам у него покаяние во грехах, исправление жития нашего, да будет оно преисполнено добродетелей христианских, воеже возмощи нам еще на земли, достойно петь и Создателю нашему небесную песнь, Аллилуйя! Поюще болезни и труды Твоя, апостоле Спасов, ими же трудился еси во благовестии Христове, почитаем святую и преснославную память Твою, я же облагоухает нас духовно и услаждает души наша, миру бо воистину явишася,
пред Богом поты Твоя и капли крови страдальческие, за Христа излиянные Тобою, святый наш предстателю, тем же и зовем Тебе. Радуйся, Пресвятые Живоначальные Троицы, верный проповедниче, радуйся, ангельских ликов, достойный собеседниче, радуйся, апостолов, красотой и основание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, врачу безмездный, недугов душевных и телесных, радуйся, Побозе и Пресвятей Богородице, непостыдное наше упование, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. О, святый, славный, всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! О, святый, славный, всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! О, святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! Ангелов Творец и Владыка, Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу обличеся, из человеки поживе, в Кану же Галилейскую, на брак в дом Твой прииде, Симоне прихвальне, вкупе с Пречистою Своею Матерью, Девою Богородицею, и я же умоление матерним, начаток чудес Своих в доме Твоем яви, воду в вино на братце Твоем чудесно притворив, и сим показав божества Своего силу, тем же Тебе, сице облагодатствованному посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговицу и ученику Его избранному, с умилением сице вопием. Радуйся, женише прекрасный, от брака земного, на брак агенчи чудесно призванный, радуйся на небеси и на земли прославленный, радуйся воплощемуся Богослову верно послуживый, радуйся в проповедании Евангелия правды, ревность велию явивый, радуйся пресладкого Господа Иисуса, всем сердцем Твоим возлюбивый, радуйся обручницу земную оставивый, и во след Его потеки, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Избранный апостоле Христов и благовестниче, мрежею проповеди Твоей я уловивый во спасение, многие души человеческие, и ко Христу приведы, и довослужением помраченные люди, Симоне блажене, в песнях восхваляем Тя с любовью, и молим Тися прилежно, яко имея дерзновение ко Господу, молися Ему вынузаны грешные, и молитвами Твоими от всяких нас бед освобождай, да зовем Ти. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивайся приятию в дом Твой, в Кане Галилейсти Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу и очевидцем бытия преславного чудеса Христова, на братце Твоем явленного, претворение воды в вино, молим Тя с верою и любовью, умоли Христа Господа, претворите души наша из грехолюбивых в боголюбивая, сохрани и соблюди нас молитвами Твоими от искушений дьявольских и падений греховных, и спроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего, да не приткнемся о камень соблазна,
но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, донде же достигнем оных блаженных обителей райских, где же ты ныне водворяешься, веселишися, ей, апостоле спасов, не посрами нас, крепце на тебя уповающих, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашим, и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, благую и мирную христианскую кончину получите, и доброго ответа сподобитеся на страшнем суде Христове, да избежавши мы тарств воздушных и власти лютого миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Апостоле святый Симоне, моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Известно при мудрости учения в душах благочествующих положшего во хвалении ублажим, яко Боголаголевого всесимона престолу Бославы ныне предстоит, и со бесплотными веселится, моляся непрестанно о всех нас. Величаем, величаем тебя, апостоле святый Симоне, и чтем болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии Христове.

глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные.

то ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо: –

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв,

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода —

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обещал?

не гонитесь за жизнью плотской, загнивая сердцами. Не меняйте сокровища духа на эти.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и посмотришь.

ее. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест лишь

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

стихи, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками, все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в голгофском восхождении.

И на Руси пришло такое время, она не пожелала быть святой и свергла Божьих заповедей бремя и погналась за славою.

новый мир, а ну постройка. На лживой вере долго ль проживешь? И началась как будто перестройка, на самом деле смута и грабеж.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пуская пулю, Игорь, в твое сердце, они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить,

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

«Исповедайтеся Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворится хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитеся в веселье языка Твоего, хвалитеся с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою.

даст ужающее им ни един от них избысть, и вера ваша славеси Его и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшное в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на ня, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоши жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневаси яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израиля.

Господу аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Да рекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко преогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их изнемогоша и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им и от нужд их спасея, посла слово свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие дела не в водах многих, ти видишь о дела Господня, чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужды их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая вода в жажду, землю плодоносную в сланность от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господней.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанет слава моя, восстанет псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюсь сикиму, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Муав канов упования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в оградограждение, или кто наставит мя да и думей? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и Боже в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и суетно спасение человеческого. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдошами, и брашася со мною туни. Вместо ежелюбите мя болгаху мя аз же молякся, и положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнаний будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чужди и труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличейся в клятву, яко в ризу, и вниди, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза в неуже облачится, и яко пояс им живой напоясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукаво на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясовся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношение им, видишь, мя пек и ваша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстаю одесную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими. И не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдятся убо все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее. Яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Акафист святому апостолу Симону Зелоту. Избранный апостоле Христов и благовестничая, мрежею проповеди Твоя уловивый, во спасение многие души человеческие, и ко Христу приведы, и долослужением помраченные люди, Симоне блаженне, в песнях восхваляем Тя с любовью и молим Тися прилежно, яко имея дерзновение ко Господу, молися Ему вынузаны грешные, и молитвами Твоими от всяких нас бед освобождай да зовем Ти. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Ангелов Творец и Владыка Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу обличеся, и с человеки поживе, в Кану же Галилейскую на брак, в дом Твой прииде, Симоне прихвальне, вкупе с Пречистою Своею Матерью, Девою Богородицею, я же умоление матерним, начаток чудес Свои в доме Твоем яви, воду в вино на братце Твоем чудесно притворив, и сим показав Божества Своего силу, тем же Тебе, сице облагодатствованному, посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговицу и ученику Его избранному, с умилением сице вопием. Радуйся, женише прекрасный, от брака земного на брак агнче чудесно призванный, радуйся на небеси и на земли прославленный, радуйся воплощемуся Богу Слову верно послуживый, радуйся в проповедании Евангелия правды, ревность велю явивый, радуйся пресладкого Господа Иисуса, всем сердцем Твоим возлюбивый, радуйся обручницу земную оставивый, и во след Его потеки, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Видев чудеса Христовы, Симоне преславне, верно последовал еси во плоти явлющемуся Богу, от Него же возлюблен был еси, и к лику избранных 12 апостол Его сопричтен был еси, яко же ревнитель славы Его, наименование новое Зелота, сие с ревнителя получил еси, сию ревность о славе Божией спроси нам, ученичи спасов, докупно с Тобою сподобимся петь и Христу, Аллилуйя. Разум небесный Тебе свыше дадеся, Симоне Богомудре, тем же внимая божественным словесем Христа Бога, слагал еси я в сердце Твое, и яко земля добрая, плод сторичен принесла еси ему учение евангельского благодать, ей же озарил еси во спасение мира концы, и яко богопроповедник душеспасительный, слышаши от нас песни таковые, радуйся Его Христово, благое и легкое на раму Твое восприемый, радуйся примером Твоим святым, вся ныг последованию Христову привлекаяй, радуйся ревности Те заименитый, ревнителю о славе Божией, радуйся теплейший любителю Господа Иисуса, радуйся дивный наставниче, к Нему ищущих спасения, радуйся немолчный благовестниче, евангельского душеспасительного учения, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Сила Божия осенитя, апостоле Христов Симоне, егда во след ходил еси Христа Господа, обходя с Ним Иудею и Галилею, внимая учению Его Божественному и созерцая привелия Его чудеса, тем же и Христос, яко верному Своему последователю и ученику, даровати власть и силу, недуги исцеляти, болезни врачевати, и духи нечистые прогоняти, да все славят силу Его, в Тебе явленную, и поют Ему хвалебную песнь, Аллилуйя. Имел еси едино попечение Симоне всеблажение, еже верно служите и благоугождати Христу Богу, во плоти явлющемуся на спасение человеческое, Его же спутник и самовидец сподобился еси быти, и от уст Его божественных почерпнул еси, привели учение небесного благодать,
ниже девящийся сице тебе глаголем. Радуйся, всерадостный нам, проповедниче Евангелия правды, радуйся, денице, возвестившая нам солнце невечернее, радуйся, самовиче и слуга воплощенного Бога, радуйся, странствие владычня и бессмертной Его трапезы сопричастниче, радуйся, избранный и верный Христов ученичи, радуйся, друже Его присный, до конца дружество Твое к Нему сохранивы, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Буря ярости иудейские пригвозди ко кресту Христа Бога, волею пострадать и за вся люди изволившего, но не поколеба веры и упования Твоего, Симоне блаженне, яко той есть Спаситель мира, древле пророченный пророки, во искупление падшего человечества, тем же, яко владыце и Богу, верно воспевал еси ему хвалебную песню «Аллилуйя». Слышав божественный глас Христа жизнодавца, тридневно воскресшего от мертвых и дверям затворенным, вшедшего ко учеником своим и мир вам рекшего, Симоне богоносне, зело возрадовался еси и тому, яко Богу, благовейно поклонился еси, всем же потом возвещал еси немолчно непреложную истину Его воскресения, осем и мы хвалебно Тебе зовем. Радуйся, мир Христов, достойно приемый в непорочный сосуд души Твоя, радуйся миром тем, мира концы умиротворивый благодатно, радуйся древние вражды и довослужительные потребителю, радуйся истины воскресения Христова, очевидный и громогласный свидетелю, радуйся дверям затворенным, дивно прошедшего Христа созерцателю, радуйся пребожественного и радостотворного гласа Его слышателю, радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших. Боготечное на небо вознесение Христово видев, и Духа Святаго, от Него ниспосланного во огненных языцах, сопричастник быв, Симоне прихвальне, духоносец божественный соделся еси, и облеченный силою свыше, потекло еси на проповедь евангельскую во Иудею, Сирию, Египет, Мавританию, Испанию, Британию, Персиду, Иверию и Армению, возвещая людям во мраце неверия бывшим свет Христа Бога спасительный и веру в Него правую и всех приводя звать Ему Аллилуйя. Видевши тя, апостоле Христов, Пречистая Богородица, от дальних стран на облаце приспевшего ко пречестному Ее успению, возрадовайся радостью святою и сподоби тя своей беседы и благословения предсмертного, ты же околикие радости исполнился еси, созерцая Сына Ее и Бога, со святыми ангелы к ней пришедшего и святую душу Ее в руце свои приемшего, сию радость Твою и мы благовейно воспоминающе, от любви усердная, возглашаем Ти сия, всерадостные глаголы. Радуйся, небошественный ученичи спасов, на погребение Матери Господней на облаце чудесно принесенный, радуйся Христа в руце своей душу Матери Своей приемшего, созерцавый, радуйся погребению Пречистой Богоматери, достойно послуживый, радуйся вознесенную с телом, горе Богородицу уразумевый, радуйся погребальные пелены и праздный гроб я в Евсимании видевый. Радуйся в видении святозарнем со святыми ангелы, пришедшую владычицу мира зреть исподобивайся. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Проповедник Боголаголевый явился еси, апостоле Христов Симоне, в странах диких, и людям зверонравным возвещал еси Евангелие Христово, кротостью и незлобием Твоим, препобеждая тех лютость из волков дивих, притворяя их в агнцы Христовы, иже и научишася Тобою пети триединому Богу,
ангельскую песнь «Аллилуйя». Воссиял еси, ученичи спасо, яко светильник лучезарный в странах неверных, яко боготечное светило, обтекло еси восток и запад, возвещая людям спасительную веру во Христа Иисуса, и же внушает нам благохвалите тя, Богопроповедника Божественного, похвалами сими. Радуйся от востока востеки, и запад просветивый светом Христовым, радуйся Африку и Испанию, огласивый учением евангельским, радуйся Британ суровость укротивый, кротостью Иисусовою, радуйся Армении и Иверию, приведи к познанию Сына Божия, радуйся персов и мидов, убедивый веровать во Христа Бога, радуйся неутомимо трудивыйся во благовестии Христове, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Хоть не усердно имел еси апостоле Христов, ежемученически пострадать и за имя Христово, и кровью Твоею запечатлеть и божественную истину проповеди Твоей евангельские, еже Господь устрояя, приведетя во и вере от неверных вазов, на кресте распяту быти и мученически скончатися, таковую страдальческую христоподобную кончину Твою воспоминающе, почитаем болезни и труды Твоя, и поем Богу Аллилуйя. Нового Тя Ноя, начальника ковчега душеспасительного, веры Христовой во и вере, познаем Тя быть и Симоне Богоглаголеве, яко основателя и краеугольного камня церкви и верские Тя почитаем, место же погребения Твоего с любовью чтим, яко освященную кровью Твоею и мощей Твоих почиванием, от Него же дары целебные источаешь и верным, и привлекаешь и звать и Тебе. Радуйся и вере, и хранителю неотступный, радуйся Пицунды, покровителю Богом данный, радуйся храм Твой в пустыне чудесно сохранивый от конечного разрушения, радуйся гроб Твой честный нам даровавый во утешение, радуйся месту подвигов Твоих и страданий, обновивый обителью иноческую во имя Твое, радуйся от святаго Афона, подвижники поста и молитвы, в ню преселивый придивно, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Странствие земное совершив, апостоле спасов, преселился еси от земли к обителям небесным, на земле же чудес лучами сияешь и просвещаешь души верных, и же по Бозе молитвенно к Тебе прибегают и почитают святую Твою память, юже и мы, благовейно чтущие, поем прославлющему Тя Богу песнь «Аллилуйя». Вся церковь Иверская почитает Тя, апостоле Симоне, яко основателя своего и покровителя, наздавшего ю на основании незыблемом веры Христовы и растившего ю к плодоносию духовному, честною Твою кровью, от нея же дивно прозябоша в ней сонмы святых, торжествующих ныне вкупе с Тобою на небе, тем же и мы на земле блажим Твои подвиги и сице Тебе зовем. Радуйся, благий и милостивый утешителю скорбящих, радуйся, скоропредстательный помощниче бедствующих, радуйся, велие дерзновение стяжавый ко Христу Богу, яко друг Его искренний, радуйся, приемый от Него власть на духи нечистые, радуйся, обители Твоя святые славы и похвало, радуйся, подвязающимся в ней ходатаю вечного спасения, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Всему миру судите, имаше апостоле спасов, сидяй на престоле высоце и при вознесении, егда Христос Господь со славою приидет сотворить и суд свой праведный, тогда, святе, умоли Его благость помиловать и нас, и не осудите в погибель вечную, но сподобите со святыми пети Ему «Аллилуйя». Ветиство человеческое не довлеет к достойному прославлению Твоих подвигов и чудес, Симоне прихвальне,
Обаче прийми, ученіче спасо, благоутробно і милостиво сія малая наша, і нехитростные песни, в похвалу тебе приносимые с верою и любовью, и услышиво пьющих тисице. Радуйся от востока и до запада хвалимый и славимый, радуйся Иверскую страну, кончиною твоею освятивый, радуйся яко лозу благоплодную в ней, Нину равноапостольную, духовно возрастивый, радуйся сонмы святых от недр ея, Христу плодопринеси, радуйся горы и удоля ея, подвижниками благочестия прославивый, радуйся яко отец со чады, со святыми иверскими в обителях райских торжествуяй. Радуйся, Симоне, апостоле Христов и молитвенниче о душах наших. Спасение залог святую православную веру унаследовахом от Тебе, апостоле Христов Симоне. Тем же молим Тя, от всяких ересей и расколов соблюди нас, чад Твоих, молитвенным предстательством Твоим к Богу, и помози нам в православии непоколебимом прибытии до конца дней наших, и верно пети Богу, Аллилуйя. Царя Небесного Христа, избранный учениче Симоне блаженне, помолися ему за негрешное, да ревность Твоя боголюбезная о хранении закона Его даруется и нам недостойным, воеже быти нам, готовыми на подвиги доброделания христианского и на исповедание православные нашей веры, не совесы токмо, но и делы, и явитеся чадами Твоими, не по имени токмо, но самою истиною, во всем Тя молим и зовем. Радуйся, звездо пресветлая, всех путеводящая к солнцу правды Христову. Радуйся, священие угасимое, в молитвах пресногорящая у престола Господа славы. Радуйся, стопе непоколебимый, святые Христовы церкви. Радуйся, фиале златы, изливая струи нам целебные. Радуйся, приемы от Христа власть, вязати и решите. Радуйся, получивый от Него благодатные дары Духа Святого. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Пение Пресвятей Троице, горе приносишь и со всеми святыми, Симоне прихвальне, и от небесных высот отечески приникаешь и на место подвигов и страданий Твоих на земли, молитвами Твоими помогая всем, верно чтущим святую память Твою и поющим о Тебе песнь Богу, Аллилуйя. Светоподательный светильниче трисолнечного света, являющийся верным, апостоле Христов Симоне и всех нас, невидимо озряющий на пути доброделания христианского, да не падем в сеть врага дьявола, но невредимы прибудем от всех его ловлений лукавых, и так и неосужденно возможем вопить и Тебе. Радуйся, пастырю добрый словесного стада Христова, радуйся, не попускай волку душегубительному, расхитите духовную паству Твою, радуйся, мрежею проповеди Твоя, мира концы уловивый во спасение, радуйся и ныне способствуй нашему спасению молитвами Твоими, радуйся, архитектоне премудрой Церкви Христовы, радуйся, каменю краеугольный, ея основания, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенниче о душах наших. Благодать и милости спроси нам у Господа Симоне Богоносне, апостоле Спасов, яко стяжавый вели к нему дерзновение, наипаче проси нам у него покаяние во грехах, и исправление жития нашего, да будет оно преисполнено добродетелей христианских, воеже возмощи нам еще на земли, достойно пети Создателю нашему небесную песню Аллилуйя, поюще болезни и труды Твоя, апостоле Спасов, ими же трудился есть его благовестие Христове, почитаем святую и преснославную память Твою, я же облагоухает нас духовно и услаждает души наша, миру бо воистину явишася, пред Богом поты Твоя и капли крови страдальческие, за Христа излиянные Тобою, святый наш предстателю,
тем же и зовем Тебе. Радуйся, Пресвятая Живоначальная Троицы, верный проповедниче, радуйся, ангельских ликов, достойный собеседниче, радуйся, апостолов, красотой и основание, радуйся, человеческого рода возвышение, радуйся, врачу безмездный, недугов душевных и телесных, радуйся, Побозе и Пресвятей Богородице, непостыдное наше упование, радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. О святый, славный, всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли Спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли Спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! О святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, ревнителю закона Божия и многомощный наш предстателю, прими малое сие молебное пение, в похвалу Тебе приносимое, и умоли Спаса Христа, избавите нас муки вечные, исподобите радости святых, да с ними поем Ему во веки. Аллилуйя! Ангелов Творец и Владыка, Христос Бог, спасти хотя падшее человечество, в плоть нашу обличеся, из человеки поживе, в Кану же Галилейскую, на брак в дом Твой прииде, Симоне прихвальне, вкупе с Пречистою Своею Матерью, Девою Богородицею, и я же умоленьем матерним, начаток чудес Своих в доме Твоем яви, воду в вино на братце Твоем чудесно притворив, и сим показав божества Своего силу, тем же Тебе, сице облагодатствованному посещением и благоволением Богочеловека, яко Боговицу и ученику Его избранному, с умилением сице вопием. Радуйся, женише прекрасный, от брака земного, на брак агенчи чудесно призванный, радуйся на небеси и на земли прославленный, радуйся воплощемуся Богослову верно послуживый, радуйся в проповедании Евангелия правды, ревность велию явивый, радуйся пресладкого Господа Иисуса, всем сердцем Твоим возлюбивый, радуйся обручницу земную оставивый, и во след Его потеки, радуйся Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Избранный апостоле Христов и благовестниче, мрежею проповеди Твоей я уловил во спасение, многие души человеческие, и ко Христу приведи, и долослужением помраченные люди, Симоне блажене, в песнях восхваляем Тя с любовью, и молим Тися прилежно, яко имея дерзновение ко Господу, молися Ему вынузаны грешные, и молитвами Твоими от всяких нас бед освобождай, да зовем Ти. Радуйся, Симоне, апостоле Христов, и молитвенничай о душах наших. Святый, славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивайся прияти в дом Твой в Кане Галилейсти Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу и очевидцем бытия преславного чудеса Христова, на братце Твоем явленного, претворение воды в вино, молим Тя с верою и любовью, умоли Христа Господа, претворите души наша из грехолюбивых в боголюбивая, сохрани и соблюди нас молитвами Твоими от искушений дьявольских и падений греховных, и спроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего, да не приткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем,
заповедей Христовых, донде же достигнем оных блаженных обителей райских, где же ты ныне водворяешься и веселишься, ей, апостоле спасов, не посрами нас, крепце на тебя уповающих, но буди нам помощник и покровитель во всем житии нашим, и помози нам благочестное и богоугодно житие сие временное скончати, благую и мирную христианскую кончину получите, и доброго ответа сподобитеся на страшнем суде Христове, да избежавши мы тарств воздушных и власти лютого миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Апостоле святый Симоне, моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Известно при мудрости учения в душах, благочествующих положшего во хвалении ублажим, яко Богоглаголевого всесимона, престол Бо славы ныне предстоит, и со бесплотными веселится, моляся непрестанно о всех нас. Величаем, величаем тебя, апостоле святый Симоне, и чтем болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии Христове.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.